0: слов мне. Опарта сапачете на. Печете Йосефа Прусте. Как ветую, прочь от тела ты с нас гладки. Я не слова.
1: Я не знаю,